0: Девицы воровичка, спойнем стул слез. Чиха вода в загирве, чиха вода в ве. Загибицы воровичка, спойнем стул слез.
1: СК2. СК2. Jelenia Góra.